0: на плице.
1: В добрым и злым
0: дней на плице.
1: В добрым и злым
0: на плице.
1: В добрым и злым дем дал
0: дождь на плице.

0: Мончичи.
1: Кана запаси нято може, я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мончичи. Кажди би.
1: Нято може, я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мончичи.
1: Кажди би нарач. Може, я си ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мончичи.
1: Кажди би нарачей лежа. Ебат, чо ми нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мончичи.
1: Кажди би нарачей лежа. Нерви ничи.
0: Мончичи.
2: Мончичи.
1: Каждый би нарачей лежал.
0: Мончичи.
2: Мончичи.
1: Каждый би нарачей лежал.
2: Пекне на лехатку дом.
1: Мончичи. Каждый би нарачей лежал.
2: Пекне на лехатку дома на.
1: Каждый би нарачей лежал.
2: Пекне на лехатку дома на лехатку.
3: Палец огонь.